Китайският президент Си Цзиньпин бе уж следующий тъждан миг навчевети Северну Корею, информала среду пизно вечер Южнокорейска пресагентура Йонхап. За откликанем се на владного представителя. Тото информацию пренесла агентура Reuters. Си Цзиньпин буде на мантися бъти таким посредником между его американским коллегом Дональдом Трампом и северокорейским вождем Ким Чон Уном, повел тот высокопоставленный урядник. Подля дальшого владного джерела мих китайский президент до Северной Кореи прийти правдоподобно кінцем мая або початком юна. Тото джерело додало, же команда представителей китайских безопасных служб недавно навчевили северокорейскую метрополу Пхёньян. Южнокорейское министерство заграничных дел гути информации безпосредно не высловилося. Китай ключевым экономичным и политическим союзником Северной Кореи. Обе две краины робят або намагаются посилнить отношения, которые почас пандемии COVID-19 охолодли. Припоминать Reuters. Ким Чон Ун навчивый Пекин минувший рік. Трамп связанным почас своего первого функционального периода встретил три раз, чтобы иднал о ядровом программе Северной Кореи. Американский президент повел, чтобы был открыт дальше встречи и же с Ким Чон Уном мае добро отношение.

Мне хотелось смело и лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе о чем.

Китайският президент Си Цинпхин бе уж следующий тъждень миг навчевати Северну Корею, информала среду пизно вечер до корейска презагентура Йонхап за откликанем се на владного представителя. Тото информацию пренесла агентура Ройтер. Си Цинпхин буде намагати се бъти таким посредником между его американским коллегом Дональдом Трампом и северокорейским вождем Ким Чон Уном, повел тот высокопоставленный урядник. Подля дальшего владного джерела мих китайский президент до Северной Кореи пройти правдоподобно кинцем мая або початком юна. Тото джерело додало, же команда представителей китайских безопасных служб недавно навчевили северокорейскую метрополу Пхёньян. Южнокорейское министерство заграничных дел гути информации безпосредно не высловилося. Китай ключевым экономичным и политическим союзником Северной Кореи. Обе две краины робят або намагаются посилнити отношения, которые почас пандемии COVID-19 охолодли. Припоминать Reuters. Ким Чон Ун навчив Пекин минувший рік. Трамп